0: сколько я не
1: сакак
0: золотого чудо грубый
1: стал
0: чудо
1: as we can
0: слово чудо грубый
1: стал
0: чудо
1: as we can
0: слово сколько я не
1: сакак
0: золотого стоит в тишине
1: или в хорне
0: тумане накрывал
1: ass.

0: Блядь,
1: эй, ты все любовь?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: не окрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: эй, ты все любовь?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь.

0: Почему ты мудренее?
1: Oh, master.
0: И за что же ты полюбил Сочи?
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you. God bless. God bless Nico Nico Doga.

0: next door.
1: Медленно
0: calling.
1: Успех в делах семья и очень раненый.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formantard.

0: Натерс ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Bull master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: сзади кто-то на фон. Но мы в ответку зашел из налива, закинул 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: С него поймали
1: 100 баксов.
0: Опять прогнали
2: 6 hot loads. 15 anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
3: Oh yeah.

0: war against a far-reaching storm of disturbance in Galicia.
1: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле Параши?
2: Ой.

0: 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести... Устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Да, так и есть.

0: уже все-таки
1: глубже.
0: Не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.

0: fucking coming. Pro Master.
1: Ты нет. И тот бесстрашный терминатор уничтожит даже его набиты мышцы
2: семена.
1: Мы залиты, тело все его побрито. Он готов смертельный.

0: 아니요.
1: Gay website. Gay.
2: Расслабься, Миша. Fisting. Yeah. Wow. Знаешь это чувство, когда
3: spanking ass.

0: semen.
1: In my ass.
2: Пусть течет
1: my cum.
2: Струйкой тонкою, чтобы от него
1: boy next door.

0: bdu fisting another weapon master gal kent katoy not coming
1: boy
0: but will my come
2: oh, gang it up
0: dum at ne poch
1: jok gay party
0: da poch хуй огромный как пенис нам не прыгает жопа
1: Fingers
0: on the suka. Я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove.
0: Работал.
1: No.
0: Но теперь буду. Чё ещё типа?
1: Bondage.
0: Сделал деньги на
1: dungeon.
0: Да это так, но надо.
1: Fuck up, boy.
0: Ah,
1: fuck
0: it.

0: беда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Warning, man.
1: На перекрестках.
2: Warning, man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Loop it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: español.
1: Gay website.
2: Между я в сражении началось день после боя. Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю все
0: владычество,
2: кто владеет настоящий гроб пушек с искордечи. Значит,
3: welcome to the club, buddy.
2: Звон металла, пули, сабли, так идет
1: бой next door.
2: Повстречались Сидели морского ада. Наш пиратский корабль
0: Fisting anal.
2: Наш пиратский корабль
0: Fisting anal.
1: Boy next door. Boy next door.
0: Defisting.
2: Incoming. А я российский новый.
0: Dungeon master. Defisting.
2: Incoming. А я российский новый.
0: Dungeon master.

0: над тобой.
1: О, мастер.
2: Gay party?
1: Так coming.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки над...
1: Warning.
0: Дик. Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
1: Warning.
0: Этим...
1: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда... Oh.

0: año.
1: Gay website.
2: Van.
3: Да тебе вообще кто?
2: Assisting.
3: Агент или...
2: Мистер Эхвуд.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
2: gay party,
3: или, не дай бог,
2: Billy.
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Assisting is $100.
3: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю, только никак мой.
0: Данген устает чинить за Данген нахер.
1: Власть раз лезет. Причинно-следственные связи, там все переплетено. Везде перекон, бездействие. При содействии беси, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш,
0: Данген
1: не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex, make us love, dick.

0: Accessing.
1: Террор, церковь,
0: Redundant.
1: Казино, картели,
0: okay.
1: Дома,
0: Burkle.
1: Темно, где все этой системе.
0: Loop it up.
1: Тяжелись денег,
0: Accessing.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Club.
1: Здесь не понимая
0: Warning.
1: Категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик. Master.
1: Бегах люто хочется.
0: Уи-уи.
1: На краю осознанные сны.
0: Okay. Sex.
1: Дежавю тут.
0: Better.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Later club.
1: Монтаж и пит-стоп. А дальше.
0: Dungeons.

0: Apex Legends.
1: Требует бойня дуа. Стреляться ли вы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит

0: Что ты прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни
2: swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
2: Cock.
0: Хочется.
2: Dick. Yeah.
0: Дарил столько добра. Валил
2: Vano.
0: Столько бабла.
2: Fizzle.

0: сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть, я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Bad cock.

0: Stick.
1: Если вам
2: слышь, они служат мне уже 300 лет, у меня есть
3: Dungeon.
2: И это мой дом всю жизнь.
3: Fucking coming.
2: Я в нем над кронами
4: Эсса плыву облака. Если
3: I'm coming,
4: то наверняка
2: моих прошлых
4: ass
2: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
3: его
2: семен вышел на свет.
4: Yes.

0: плоть. Все того же не узнаю. И зеленая кам оживляет ее. Только сейчас стучит уже не мое. Нынче все
1: атаки фингеры fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.

0: Boy Next Door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту...
2: Oh, Dungeon.
1: Вывожу дрессированных...
3: Slaves.
1: Своих...
3: Get your ass back here! Now!

0: что скучает дома. Ты в нашем чате научил меня плохому. Хочешь? Нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи.
1: My ass.
0: Не ищи.
1: My ass.
0: Не люби.
1: My ass.
0: Разошлись наши
1: fucking place. Will ever touch my ass again.

0: Да, этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стиг. Опять.

0: бакс, стоимостью 300 бакс.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.

0: приземлила ударом.
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но думал, насколько на общем.
1: Next door.
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно

0: кажется, что к пустым глазам не хватает только сил.
1: Именно свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с ног спадают. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: бой
0: любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: Latex.

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
1: Shot.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
1: Call.
0: Перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Dick.
1: Dick.
2: Dick.
1: Dick.
0: Dick.
2: Dick.
1: Dick.
0: Fucking deep.
1: Dick.
0: Dick.
2: Dick.
0: Dick.
2: Dick.
0: Dick.
3: Твой прощальный
4: песня
3: на последней парте. Наш волшебный
4: бой next door.
3: Ты в платье.
4: Мы do anal.
3: Мы с тобой в бесконечном танце.
4: Yeah.
3: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И мы. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Thank you, sir.
3: Ты неси меня, а за крутые где мои

0: day party.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Санкшен
2: Каминг
1: Супруга
2: Мастер
1: Чарца
2: Данчин
1: И шумят
0: Фокус.

0: Stickman, my ass, fucking deep, fucking deep.
1: Найдешь
0: гей-парни,
1: но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Lube it up, my
1: words. Январская
0: suction. Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
0: Gay party.
2: Oh shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.
1: Теряют люди.
0: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
0: fuck you.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Lube it up.

0: shit. I'm sorry.
1: So long.
0: Shit. I'm sorry.
1: So long.
2: At cock. At cock.
3: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
4: мастер.
3: Смотрю наши старые фото и честно мне хочется счастливый билет лонг.
5: Офигенный как? Но так мало, сколько не, но не
6: спанкинг.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Follow.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет.

0: Два, типа, никто вырвается, это тек для кости. Идут по
1: горе, тек,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зайти. Смотри, не разорви.
2: You
0: нет в темноте.
2: My cum, that turns me on.

0: это цветут. Да, да. Не плевал на
1: слышать. Stick finger.
2: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
2: Пускай.
1: Full master.
2: Всем казаться подбирать платнее. После новой творять. Так что
1: Dungeon.
2: Плагнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
2: Не скажут.
1: Don't do anal. Just lube it.
2: Хватит. Смотрите, разорвет.
1: You're wrong.
3: Swallow my cum.
2: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 баксов.
2: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: чтобы coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
2: Берут
1: спать,
2: не замечая потерь. И чистая, как слеза.
1: Мастер.
2: И два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смартых.
2: И упустят момент. Внутри не разорви.
1: You ain't no.
2: You need to. Есть два.

0: French
1: suck some dick.
0: Мечтаю, лай, лай, лай, ты садишь, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трехлыж и тройной красотой, был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Неплохо,
0: неплохо очень иметь
2: фокус,
0: но очень плохо с другой стороны.

мой халат гладит у доски. Шьет Биуи, а Фатима штопает. Красота, что ни говори, но с другой стороны. Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: как быть нам?
1: Four master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Не

0: Под капот 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как Siemens, цвет родной, прям так
1: солдат.
0: Чит за
1: тема,
0: дорогих смолки, смолкай скучно, не смолк. Эти клоки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на пресс. Большие, править на бойню, это всегда было плохо. В рот, давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

That's just music you got to you. My attack, I can't touch. No penetration, I'm in there to boost. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, что я у себя. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней новенький пендель. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. На капот заполнен.

снесло. Мы думали куда-то текать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся.

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я... Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь. И тут вот тянатя, в кармане старый черный кожаный

0: тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все. И я

0: Было в больничке, корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
1: Семен
0: заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких молчаний.

0: our two best cops.
1: Желает.
2: Oh yeah.
1: Снова свободен.
0: Ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Really? $300.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.

0: Boy next door. Boy.
1: Boy. Next door.
0: Boy.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Boy.
1: Next door.
0: Next door.
3: Yep.
0: Suck
3: that
0: dick.
3: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
3: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
3: Он такой. Okay. Как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
3: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. Ты меня не сломать. И все потому что.
0: Boy next

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачет,
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда
1: do anal
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
2: dance
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише.
1: Моя
0: Suction сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.
0: Никто не

0: Idiot.
1: Ask.
0: Мне бьет, болею очень температура. Стою и тебя как дура.
2: Семен.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
0: Делать нечего там, где нет.
3: Next door.
0: Come.

0: español.
1: Gay website.
2: Это история, которому еще предстоит познать все тонкости.
1: Эй, окей.

0: спанкинг.
1: Теперь нам вместе скучно, тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любишь эти банкноты?
4: Loop it up.
3: Мы больше не
4: do anal. Loop it up.
3: Мы хотели.

Game of Money. Когда я сам шерп индустрии, кидает finger in my anal, а я кричу, кричу, fuck yeah, just a little bit of my fuck.

0: Превращалась в нелепый
1: Dungeon.
0: Slave. Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались
2: Semen.
0: Бездарного.
1: Oui.
0: Принялись иконы на стенах.
1: Bill.
0: Тогда приходил
1: Darkholm.
0: И он начинал
1: фаркать.
0: И через час становилось
1: better.
0: Спадали
1: пены,
0: смягчались. Он больше не казался сирым, отчетливее делался.
1: Like
0: он шел на
1: party.
0: И
1: fucking coming. Boy next.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: В дни, когда горки, в дни, когда
1: сак.
0: И так
1: упал,
0: обитал.
1: Palms, marks, the finger.
0: И спасал их всех. Заслонял собою.

0: мой.
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. Ты странные, длинные тексты. И

0: всегда.
1: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
1: семен.
0: У нее
1: bad cock.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как она выглядит как
1: бой
0: среди всех в этом клубе. И я всегда

0: Что ты прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь не
2: swallow. Не stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется.
2: Dick. Yeah.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла. 50.

0: сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть, брод. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Big Mad Cock.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing.
1: Своих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: От bad cock.
1: Отлетали.
0: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не.
0: This thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто тает.
0: Yes. Fucking coming.

0: Почему ты мудренее?
1: Полмастер.
0: И за что я так полюбил Сочи?
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless Nico Nico Doga.
3: Do anal,
4: boy.
3: Come. Stop.
4: Master.
3: Lubin.

0: endured the lash of the spanking. That's sweet, yeah.
1: Баю, баю, должны все.
2: Master.
1: Ночью.
3: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет.
3: Sex.
1: И опять. За день мы устали.
3: Fisting.
1: Скажем.
3: Van.
1: Спокойной ночи.

0: Со мной большие и у всех при себе
1: Семен.
0: Я представляю
2: Website.
0: Теперь новости интереснее, чем на канале.
2: It's all mail.

0: тут и как не мастер. Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из боя других, кто
1: секс,
0: кто спал, и кто на что
1: свалов.
0: Готов, кто на ветер кидает, я наблюдаю, побиваю. На кухне с костра угольком сидим, мы делим последний кусок. Кто спасается,
1: бандич.
0: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
1: кинули
0: в гражданочке за забор. Кому
1: останки
0: сносит крышу,
1: boy.
0: Кто норовит воспитать.
1: Ain't no.
0: Сняли с
1: yeah.
0: Не дышит, летели.

0: пролистый дик. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как дик
0: стал на дик.

0: artists.
1: Возле столика напротив.
0: Boy next door.
1: Полоборота.
0: Boy.
1: А в луче ночного.
0: Dungeon.
1: Так само случилось вдруг.

0: house, but next door. Midland Calling.
1: Успех в делах, семья и учили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились виражи.
0: Form and tarnish.

0: трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканья
1: поплывут.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.

Гей вебсайт. Люблю за чёрным в апреле, чтоб выпал. Это время, чтоб выпал через камни бетонных пол. Глуп, но зато всю скорлупу, а отцы намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду, беги, может только

0: coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову. Сложная задача, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Ты Latex Club.
1: Лишь бы ты пришла, и ты пришла.
2: Сапчен.
1: По классике, но не одна пришла, а под ручку
0: с Ангельна.

0: Amém. Lube it up.
1: Наивная дура, я б сказала.
0: Fuck you.
2: Sorry.
1: Цензура, скажи ей, что...
0: Oh, dungeon. Later.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Это мой

0: Другой пример.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще я
2: слышал
0: образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
3: Тут или celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится.

0: побережьем звучит.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass way next door.

0: Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, мараху.

0: Я взываю
1: тебя как джуи.
0: На ремне висит маленький мой
1: джуи, джуи, джуи.
0: Буду
1: Эй, но
0: буду. Ну а
1: Мастер,
0: послежи.

0: Awful master. Fisting. Anal.
1: Делаю.
0: Sex.
1: Я на...
2: Spanking.
1: Да поставила. Делаю.
0: Sex.
1: Да,
3: the semen.
1: Тебя подслила. Делаю.
0: Suck.
1: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
0: Sex.
1: Зачем-то.
4: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
1: Я купила.
0: Latex club.
1: Пишу про запах.

0: coming.
1: Suction.
2: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
0: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
0: Oh my God.
2: Научил тебя...
0: Любить...
2: Должна...
0: Swallow my cum.

0: Suction.
1: Заплатил,
2: мастер.
1: Кирилл прикрепил пластилин. Тысячи мелких частей.
2: Performance art.
1: Мы нашли
2: немного
1: костей. Ящик пустили пустым.
2: Come.
1: Он по доске. За достой.

0: Черный latex glove. Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
1: Billy Harrington.
0: Звезда, да мне кажется.
2: A swallow. Come.
0: Пока я не вошел, пока в них
2: fisting.
0: Не успел. Я вынул
2: your hands.
0: Чтоб никто
3: не

0: Хватит за тот бандидж.
1: Кто Керрингтон?
0: Не найду. Повесня в нем.
2: Make me come.
1: Кто Керрингтон?
0: Не найду. Хотя по сути это лишь
2: гей вебсайт.
0: Никто в нем не найдет.
2: Мейно.
0: Черный
2: латекс глав.
0: Нам-то

0: Harrington.
1: Не найдет никто.
0: Harrington.
1: Не найдет в этом.
0: Dungeon.
1: Не найдет.

0: в адеквате. Однажды я уехала и Турцию потеряла. Ты мой завтрак, я хулынка и звездный душ. Там, где играет музыка, я телефон.
1: Mind in the maze.

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье в тесной кабине.
1: So fucking deep.

Все это детали, все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонщиной ночью, с окраин дальней и дальних завален, но все, что мешало, я давно оставил. Я Давид и погоня за чисто дети. С кухонщиной ночью, с окраин дальней и дальних завален, но

0: we might live.
1: Туборг.
2: Кейсис.
1: Ищешь любые способы попасть на
2: гачий
1: фестиваль Туборг.
2: Кейсис.
1: И даже готов прыгать с парашютом.
3: И шнокер.
1: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг.
2: Кейсис.
1: Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на
2: Кейсис.
1: И получить тысячи других.
2: Concept.
1: Двигай на Туборг.
2: Кейсис.

0: Fisting ass.
1: Прошлой осенью и зимой потом меня
0: Fisting ass.
1: И весной одной
0: Высокосный
1: год
0: Fisting ass.